haft evighet i nåden av Gud som har sitt i son apostolos så Может, чьем и волен хитфетиру, файгар пипосуматуна, ваш виженсинун и манкамишен, сети вебко.